Изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Солонарь энд Абрамцова.
1: Вейкаперы на рекорде.
2: Будете меняться, домни лорчи, домни лор, доброе утро, дамы и господа. И да, доброе утро в этот прекрасный понедельник из студии Радио Рекорд Молдова. Говорю вам, Жуленко, и, конечно, Виктор, чтобы наконец-то поздравить вас с тем, что начинается новая рабочая неделя. Вместе начнем эту рабочую неделю, конечно, с хорошей музыкой, конечно же, с классным настроением и, конечно же, с вашими сообщениями, которые вы можете отсылать в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Я в первую очередь хотела бы узнать, как вы провели эти выходные, чем вы занимались, были ли вы на Саммерфесте, и, может быть, вы были где-то за городом, а может быть и вовсе у вас отпуск начался, и вы разгуливали где-то по пляжу, отдыхали, загорали, шашлычок устраивали. Рассказывайте, я хочу абсолютно все знать. Каждое ваше сообщение, каждый ваш комментарий с удовольствием зачитаю и, конечно же,

0: Вейкаперы
1: на рекорде.
2: Да-да, ваши любимые ведущие вейкаперы на рекорде. Они здесь, в этой студии, для того, чтобы проводить вместе с вами очередное утро понедельника. И на самом деле это не совсем очередное, но и не прям последнее. Я хотела сказать, что это последнее.
3: Да,
2: это я на секундочку, да, немножко переоценила свои способности в математике. Почему-то я подумала, что это последний понедельник, но нет. Нет, не последний, все, отмена, друзья. Предпоследний понедельник этого лета вместе с вами проводим мы в этой студии. И есть у нас публикация в телеграм-канале, там вы можете зайти, зачекиниться, рассказать, как вы провели эти выходные. Мне, честно, интересно, из наших радиослушателей, сколько из вас были на Саммерфесте?
3: И
2: да.
3: Тунайфост?
2: Я нет. Я изначально сказала, что я не пойду. У меня были немного другие планы на эти выходные. Да и в принципе, я люблю такие мероприятия, когда идет речь о работе. Мне кажется, это очень, так скажем, с хорошим опытом, да, остаешься позади. Но если мы говорим про веселье, не совсем люблю, когда много людей, когда толкучка, когда это чуть-чуть, ну, не знаю, не для меня.
3: Мы-адучи аминте де чева, че че спуй ту.
2: Так, что?
3: Тут деспре о историора, каре тут у меня испусу.
2: Не смотри так на меня, я мало ли что я могла рассказать.
3: Да ну, спу, ну, иди рад.

0: Ты имеешь в виду, что это медленно подкрадывается старость? Нет, нет, Виктор, это точно не это.
1: Ай, со спорлу кяра, шада,
0: фили. Ну, почти так, да?
1: Да, да, да.
0: Давай перейдем лучше к комментариям. Смотри, Вита нам пишет, бы на меняться один Франца. Бон матен, Вита. Александру Ткачеку, ну и доброе утро из Германии. Всем хорошего дня. Хочу поприветствовать нового слушателя Александра Пламадиала. Я надеюсь, я правильно прочитала фамилию. Пладма. Да, вроде бы правильно, хорошо. Доброе утро, Александр, и добро пожаловать в нашу такую веселую, шумную банду. Я практически уверена, что вам у нас понравится, поэтому делайте громче и обязательно пишите нам тоже комментарии. Крейзи отсылает просто фотографии. Я на секундочку подумала, что это какие-то фотографии.

0: праздника Пемалул Ниструлуй. Вот мне очень нравится эта идея. У меня всегда было такое желание переночевать где-то там в палатке. Но я не знаю, смогла бы я уснуть. Вот в плане того, не то чтобы в таких условиях, да, а вот зная, что, например, какой-то дикий зверь может прийти. Мне кажется, я бы не смогла уснуть.
1: Жуленка, хай să recunoaștem, noi la vârsta onorabilă pe care o avem noi, să adormi undeva unde nu e acasă, e foarte greu.
0: Очень, это правда. Наступает такой возраст, когда ты просто, ну, любишь свою кроватку больше всего на свете. Ну, не знаю, если бы я смогла бы именно цель, ну, из-за мысли безопасности уснуть, потому что это... Ну, это сложно уснуть, когда ты понимаешь, что, например, какой-то дикий зверь может прийти к тебе в палатку.
1: Эй.
0: Какая-то лиса или какой-то дикий кролик или кабан.
1: Эй, să spun așa, adică în lumea asta există multe vulpișoare.
0: Да.
1: Да, adică...
0: Не, ну я говорю прям про зверей.
1: А, chiar despre vulpe.
0: Да, stai puțin că Crazy mai adaugă ceva, zice, și salutare pentru Sergei German și Igor Dogari. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, băieți!

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Вот ведь я хочу, чтобы ты меня спросил, Юль, а чем занималась ты в эти выходные?
2: Юля, а чем занималась ты в эти выходные?
1: Потому что чем занимался ты, видел весь интернет, весь инстаграм, и все видели то, что

0: поделишься.
1: Да.
0: Тоже хорошо.
1: Да.
0: Так, ну ладно, спроси меня, чем я занималась?
1: А давай, чем ты занималась в выходные?
0: Да, рассказываю. Смотри, я, значит, кроме того, что я, конечно...
1: А, да я вам везу пацаном с пуйками и мечу до иксусута.
0: Почему?
1: А я фоку только колдары дирать, я фоку, да.
0: Не я. Не я, но я там присутствовала. Мы это
1: зверу, ну, макар.
0: Никто не выжил, Виктор. Ни одного живого не осталось.

0: ну, базарчик, да, где можно купить различные предметы для школы, для школьников и так далее. И что я хотела сказать? Во-первых, я хочу передать тебе привет от нашей радиослушательницы, потому что я, когда выбирала дочке рубашку, а мне говорит девушка, которая в этом магазине работает, говорит: знаете, а я вас слушаю каждое утро, обязательно Виктору передайте привет. Конечно, мне сделали даже скидочку, мне было очень приятно, поэтому я уверена, что я сейчас назову имя радиослушательницы, и ты скажешь: а-а-а, это Будеску Анушка.
1: Анушка Будеску, будет меняться.
0: Кроме того, у нее
1: скидка
0: был...
1: Скидка большая была?
0: Скидка, ну, не в этом дело, не дело большое или маленькое, но это было максимально приятно. И кроме того, я хочу Анушку вот сейчас в прямом эфире на все услышание, на всю страну поздравить с прошедшим днем рождения, который прошел, если я не ошибаюсь, в четверг. Да, а кроме того, также девчонки, которые там работают вблизи, тоже слушает Радио Рекорд. Кто утром, кто после обеда слушает нашу коллегу Кристину Платон. Мне было безумно приятно, потому что это, конечно, словно мед в мои уши о том, что мы такие классные.

0: в любом случае, я ушла оттуда максимально довольна, и не только из-за покупки, которая, кстати, была очень качественная, да, это местный наш бренд, производитель школьных и детской одежды, но и потому что я просто получила удовольствие от того, что я встретила нашу радиослушательницу, которая нас слушает и которая просто одарила нас комплиментами и тебе передавала привет.
1: Anușca, bună dimineața, au ajuns saluturile și vinere și proc prin intermediul frecvenței. Noi ne plac astfel de mesaje atunci când ne întâlnim, ne vedem așa întâmplător și eu când eram acum la eveniment în weekend, la fel, numai că saluturi n-au fost, așa, pur și simplu, bună dimineața!
0: Aha, aha.
1: Răbitulici, știi?
0: Nu, no, că e tot

0: DJ
1: на рекорде.
2: Am revenit, dragilor, fără 5 minute, este ora 8, iar horoscopul iuliei este deja pregătit și abia așteaptă să vină în emisie directă, nu de altfel, dar în weekend stelele s-au aranjat foarte bine. Cineva s-a odihnit fain, cineva a fost la muncă, însă a primit bani mai mult decât trebuie, probabil, dar de la o luni, iată, prezicerile sunt gata.
3: Да, все готово, и я вас попрошу сделать чуть громче ваши радиоприемники, чтобы не пропустить советы от наших таинственных звезд. Ну и, конечно, по традиции, не буду вас томить, начнем гороскоп с Овнов. Овны, полноценный диалог окажется гораздо продуктивнее любого конфликта. И вовсе звезды в этот понедельник вам рекомендуют держать язык за зубами. Тельцы, не стесняйтесь своих запросов и желаний, они вполне реальны и осуществимы. Даже если вам кажется, что ваши желания какие-то сверхъестественные, слишком дорого стоят, вот сегодня именно тот день, когда нужно себе позволить мечтать. Переходим далее к близнецам. Вам понадобится передышка, но не в работе, а в общении с друзьями. Звезды рекомендуют этот вечер провести в компании самых близких людей и желательно ленивым отдыхом при просмотре фильма или просто пораньше лечь спать. Раки, романтики сегодня точно не получится избежать, поэтому возьмите ситуацию лучше в свои руки, закажите какой-то столик сегодня в вашем любимом ресторане, обязательно купите букет цветов и сегодня прям встаньте тем самым, знаете, лавеласом. Львы, вы тут, если вы тут, тогда слушайте внимательно, потому что звезды вам рекомендуют не откладывать серьезные разговоры на другой день. Вот сегодня, знаете, если вы давно что-то томили внутри себя, нужно обязательно это высказать. И, в принципе, по итогу разговор сложится в вашу пользу. Девы, даже суета и хлопоты сегодня будут приятными, поэтому можете на себя сегодня взвалить все нерешенные задачи, у вас обязательно все получится. Весы, этот день будет подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Вы сегодня получите очень много знаков от Вселенной. Главное суметь их прочитать. Скорпионы, просто положитесь на волю обстоятельств. Не сопротивляйтесь. Вот бывают такие моменты, когда нужно, знаете, просто плыть по течению. Вот это как раз такой день. Далее у нас стрельцы, которым не стоит надеяться на, знаете, на такой, что на стечение обстоятельств. Вот у вас как раз стрельцы все наоборот. Сегодня все должно быть четко выполнено, четко по плану. И, конечно же, сделать это нужно с самого утра. Не стоит откладывать все ваши какие-то планы на вторую половину дня, потому что первая половина дня у стрельцов будет намного продуктивнее. Козероги, придется вам сегодня поступиться некоторыми принципами, но это жертва ради стоящего дела. Поэтому, если вы чувствуете, что кто-то вам наступает на хвост, и вам приходится как-то где-то ущемлять себя, стоит переждать этот момент. Не стоит нервничать, не стоит злиться, потому что по итогу вам все это обойдется, знаете, с такой очень прекрасной стороны, либо каким-то большим проектом, либо какими-то большими финансами. Поэтому сегодня вот совет звезд: немножко потерпите, все у вас обязательно сложится по итогу в вашу пользу. Водолеи, дефицита общения вам сегодня точно не стоит бояться, даже наоборот, знаете, вы почувствуете, что сегодня люди к вам будут липнуть просто как магниты. Все захотят с вами пообщаться, все вам будут делать комплименты, все что-то захотят с вами обсудить. Вот вам как раз-таки нужно влиться в эту атмосферу. Сегодня нужно быть очень открытыми и прям, знаете, душа компании. Вот водолеи. Это сегодня ваша роль. Рыбы, сегодня противопоказан риск в любых вообще его проявлениях. Проведите время тихо и спокойно. Не ввязывайтесь, пожалуйста, рыбки, ни в какие такие ситуации, которые могут по итогу навредить вашим финансам. Поэтому звезды рекомендуют вам сегодня не подписывать документы, не брать кредиты и, в принципе, никакие финансовые операции сегодня не проводить. Если даже у вас такие намечаются, оставьте их лучше не на эту неделю, а на следующую неделю, начиная с понедельника.
2: Адекватно.
3: Ну да, осенью, да. Рыбам вот эту неделю нужно провести тихо, спокойно и желательно не проводить какие-то финансовые операции с крупными суммами денег. Поэтому это совет от таинственных звезд. Не забывайте, что их нужно не только прослушивать, да, но еще и имплементировать в вашу жизнь.
2: Ora 8 fix, o oră a trecut, prieteni, când nici nu am înțeles. Chiar comentarii foarte puține am citit din Telegram, dar e o oră ce conține plasare de produs de la 8 până la 9 dimineața alături de noi, alături de Vacapere, este echipa Max Auto. Iar astăzi, Julenca, jucăm fără afirmații? Săptămâna trecută am avut doar 2 zile de fără afirmații, săptămâna asta putem face 3, adică luni, miercuri și vineri. Dacă e la plăcerea dumneavoastră, la discreția dumneavoastră,
3: da,
2: care
3: da,
2: a ascultat raci gustoși. Și ieri,
3: da.
2: Dar ieri cum s-a întâmplat? Soția mi arată, se uită așa pe story și îmi zice, Victoria, uite.
3: Aha.
2: Și tu exact într-o sacoșă căutai niște raci, arătai așa frumos, acolo fierbea.
3: Было дело. Ну все, они все убежали. Они скрылись с места преступления.
2: Erau mari sau mici?
3: Были средние.
2: Și mănânci doar coada și cleștele?
3: Da, da.
2: Numai ăsta?
3: Da, только это.
2: Зяма nu-i bună?
3: Наверное, нет. По крайней мере, мы нет.
2: Eu am văzut pe TikTok, nu știu, mi-apare foarte des, un bărbat, dar cred că are vreo 50 și ceva de ani. El scoate carapacea și carapacea sub carapace totul absolut mănâncă.
3: O, ничего себе.
2: Este ficatul.
3: Нет, ну нет. Есть кто-то, кто любит это. Я не особо люблю. И, кстати, по поводу раков, ты знаешь, я сама не знала. Я не любитель раков. Последний раз я их кушала лет, ну, если мы говорим именно про вот этих раков речных, да?
2: Ай, кумпарадар. Мы его поптами.
3: Не я. У нас собралась большая компания, и ребята давно хотели, и тут все, звезды просто сложились. Кстати, я узнала, оказывается, что вот как раз-таки средних раков лучше брать, чем больших. Ты знал об этом?
2: Спуни де че.
3: А потому что они более сочные. По крайней мере, мне так, не знаю, мне так рассказали, да, или меня так обманули.
2: Да, ну ты паре, что ла раче есть и кам ка ла уамень. Deci, cu cât mai dolofan este, cu cât mai mare, cu atât este și mai... Așa, mai grăsut.
3: Slab.
2: Mai grăsut?
3: A, nu, это да.
2: Și мясо... sub carapace este grăsimea aia de rac.
3: Не, мясо
2: care...
3: там больше, но оно не такое сочное. Вот. Вот так нам объяснили. Да, не ты... знаю, нам объяснили так или нас обманули так. Это уже другой момент. Если у нас есть здесь знатоки, которые нас слушают прямо в этот момент.
2: Sunt. Я весь, Роман a transmis фотографии. Чаун курач, зиче. Neața la toată lumea, de vineri până duminică pe malul Nistrului și aici doar raci pe care, nu știu, i-a prins, dar văd alături de cazanul de raci.

0: Или, кстати, такой рецепт семейный у нашего друга. Кроме того, что он их варит с какими-то специальными там травами, он добавляет туда еще грейпфрут, наполовину резанный, что-то там химичит. Это...
1: Добичей я долго тот чай принкасы, корешник се стрика после родового саптамин. Да, добичей я там.
0: Не знаю, я не часто варю. Я, кстати, всегда много раз были моменты, когда кто-то говорит, а давайте сварим раков. Я каждый раз говорила, только не в доме, потому что я знаю, что после них такой серьезный аромат остается на долгое время.
1: Шауферта фары?
0: Да, конечно. Нашли они, как выкрутились. Сказала, в доме за запаха не будет! И ударила кулаком по столу. Вон, поэтому они выкрутились.
1: Un grătar bun, adică
0: avem
1: se pune
0: un grătar, dar am înțeles că pe plită e mai bine.
1: Ei?
0: Da, nu știu de ce. Așa. Iarăși m-au omăcit, da?
1: Da, da, te-au mințit sigur că da, afară deja e mai bine pentru că are, este și mirosul ăla de lemn ars cumva. Dar în casă au spus că e mai bine, de ce? Este Julienca care mișună prin jurul la castronul ăla și spune că miroasă și mai tare. Mai miroasă și mai tare. Încă mai tare miroasă. Mai au mult traci de fier pe plită. Cumva și tu repejor te-ai...
0: Не, ну, по итогу все сложилось хорошо. Смотри, Михалыч спрашивает, а вы как их проверяли? На стук, что ли, сочные или нет? Нет, ну, так сказали. Уже после чего они сварились, когда их открываешь, когда кушаешь, но они и вправду были очень сочные.
1: Ну, de obicei, Julienca într-o temă în care nu prea se știe, crede absolut tot ce vine.
0: Это правда.
1: Ага.
0: Ну, мне сказали, я поверила. Ну, наверное, человек что, будет обманывать? Я сама не обманываю, поэтому верю и надеюсь на то, что другие люди тоже не обманывают. Ну, иногда мне кажется, что все же это случается.
1: Юля, ешь о маре, deja ai doi copii, chiar înghiți toate bătutele panei care apar așa în cale?
0: А так ты знаешь правильный ответ? Это правда, что средние
1: это
0: раки более сочные? Неправда.
1: Но.
0: Ну все, я расстроилась.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Давайте я вам напомню, что прямо сейчас, 8:42 минуты, мы играем с вами в игру, которую я просто обожаю, в фэр-аффирмации. Вы должны дозвониться по номеру 0786-0179, продержаться 2 минуты в эфире, при этом нельзя говорить запретные слова. А запретные слова у нас слово «да» и слово «нет». Кстати, все это возможно в нашем эфире благодаря партнеру этого часа. Это Макс Ауто, ребята, которые привезут вашу желанную машину из Европы. Сделают это все красиво, быстро, качественно, под ключ. Вам останется только наслаждаться вашей машинкой. Доверять Макс Ауто — это значит и, во-первых, получить удовольствие от своей новой покупки.
2: Жукем, руда номеру 2.
1: Да, конечно, играем, я всегда готова, поехали.
2: 0786-0179, номерul din studio. Ne apelați și încercați să țineți cu noi limite directe 2 minuțele fără a spune afirmația da, negația nu. Dacă s-a spus, gata, jocul s-a finalizat. Veniți la următoarea încercare, care poate fi săptămâna asta, fie miercuri, fie vineri. Da, cert e faptul că cel care va ține cel mai mult va ajunge în runda finală.
1: Hai să vedem cine e cu noi pe fir. Bună, bună!
2: Alo!
3: Alo, bună ziua!
2: Bună ziua! Dimineața ca atare!
3: Alo, bună ziua!
2: Deconectați radioul, vă rugăm tare mult!
3: Da, mersi frumos.
1: Cam repejor am jucat. Nici nu am aflat cine ne-a sunat, Victor. Nici numele nu l-am aflat.
2: Da.
1: Deși am vrut să-i pun o întrebare foarte bună. Dacă cunoaște, până la ce oră se zice bună dimineața?
2: Dacă da, prăznuși, dacă da, e utra. Bună dimineața!
1: Dobra utra!
4: Bună dimineața!
2: Cine la telefon?
4: Natalia.
2: Natalița, ai mai jucat cu noi fără afirmații?
4: Am jucat câteva luni în urmă.
2: Și ai câștigat? Ai ajuns să primești banii pe card?
4: Am ajuns.
1: Wow, ce ai făcut cu banii?
4: Mă scuzați, nu am să aude bine.
1: Bine. Nu se aude bine?
4: Acum se aude.
2: Bine, ok. Natalița, nu se aude bine a fost. Natalița, uite, Iulia a fost
1: foarte atent. A fost, nu se aude bine.
2: Natalia!
1: Atât de repede Natalia a pierdut.
2: Dar
1: nu se aude bine.
2: Prins, eu eram concentrat la următoarea întrebare și Iulia, nu se aude bine, zic, nu se aude bine. Bine!
1: Da! Atât de rapid poate fi jocul. Bună dimineața!
5: Alo!
2: Bună, bună, cine e la telefon?
5: Dobre, e Alexander la telefon.
1: Alexander, откуда ты нам звонишь?
5: Чорецку.
1: Как там погодка? Идет дождь?
5: Отличная погода.
1: А дождь есть?
5: С утра нет. С утра еще.
2: Реклама.
0: Реклама.

0: Крупиной.
1: На рекорде.
2: Да, еще один сет есть у меня, как минимум. Поэтому давайте сыграем с кем-нибудь из вас. Дозвонитесь по номеру 07-860-107-9. Я с удовольствием сыграю еще с кем-нибудь из вас. И надеюсь, что вы сделаете хороший счет. 5 из 5 и придете забирать у нас аромакарточки. Почему бы и нет? Вот сегодня с барского плеча просто хотим вас порадовать чем-то приятным в этот понедельник. Поэтому попытайтесь дозвониться, попытайтесь отгадать правильно 5 слов. И если у вас это получится, то аромакарточка ваша. А там, кстати, мы прямо на аромакарточке.
3: Алло, бună dimineața.
4: Bună dimineața, добре.
3: Cine la телефон?
4: Николай,
3: de unde ne asculți?
4: Spre Tocatin.
3: Așa, spre Tocatin. Ok, Iulia este pregătită. Dacă ești și tu gata, ea ți anunță litera și tu strigi usturoi. Eu încep minutul.
4: Gata.
2: Да, готов, Николай, отлично. Тогда у меня, в принципе, все по традиции. Буква повторяется в сетах, поэтому буква «Р» для тебя, да? От Романа. «Р». Готов? Тогда поехали. Отлично. Итак, первое слово. Новая версия музыкального произведения, созданная путем изменения, добавления или перекомпоновки элементов оригинала.
4: Рефлексия, рестабилизация или как? Реапликация.
2: Дальше идем. Следующее слово. Услуга, которая позволяет пользоваться мобильной связью и интернетом за пределами зоны покрытия вашего оператора.
4: Роуминг.
2: Следующее слово. Группа людей или живых организмов внутри одного биологического вида, которое имеет общие наследственные внешние генетические признаки.
4: Родственность.
2: Дальше, следующее слово. Молодые растения, которые сначала выращивают в домах, теплицах или ящиках, а потом уже сажают в открытый грунт.
4: Роза.
2: Далее, последнее слово. Короткие вертикальные видеоролики в Инстаграм длительностью... Ай, смотри, как быстро он рилс сказал.
3: Да.
2: А вот на ремиксе он немножко запутался. Я услышала много разных версий, но первое слово, которое я тебе озвучила, да, новая версия музыкального произведения, созданная путем изменения, добавления или перекомпоновки элементов оригинала, это ремикс.
4: Ремикс, да, я плохо задумал. Еще не проснулся.
2: Здесь был минус, но рилс ты быстро ответил. Тут ты уже проснулся на пятом слове, поэтому 1 балл у тебя есть. Дальше поехали. Роуминг, да, конечно, это был правильный ответ. Далее, группа людей или животных, или живых организмов внутри одного биологического вида, который имеет общие наследственные внешние генетические признаки, это раса. Раса, это был бы правильный ответ. Ну а молодые растения, которые сначала выращивают в домах, в теплицах или ящиках, а потом уже сажают в открытый грунт или теплицу, это была рассада, а не роза. Роза тоже, конечно, может иметь рассаду, но общее слово это рассада. Ну и в принципе у нас получается два отгаданных слова из 5.
3: Ну я рел.
4: Для начала неплохо.
2: Да. Для начала неплохо.
3: Ай дрептате, să ai o zi bună, papa.
4: Mulțumesc, o zi bună, da.
3: 2 din 5, 3 din 5 și 5 din 5. Da.
2: Elena astăzi este în forță.
3: Ascult acum și se uită la Artemon.
2: С понедельника начать свою рабочую неделю вот так, я думаю, Лене повезет все дни, и все у нее сложится хорошо. А Артемон, как минимум, вот еще один знак, что к жене нужно всегда прислушиваться.
3: De obicei se întâmplă în felul următor. Sau, hai să spunem, eu presupun în cazul lui Artemon și a Elenei. Artemon ascultă la radio, participă, scrie comentarii, soția stă alături și doar savurează ceea ce s-aude. Și hop, a câștigat jocul.
2: И так всегда. Да. Наблюдатели выигрывают по итогу.
0: Record. Реклама. cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Și taza electricistvă уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
6: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
8: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
9: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
10: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
8: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
11: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
12: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
13: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
14: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
15: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Moldexpo Covariungheni презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Produce Autochton. Стань частью истории 28 августа.
16: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: sfârșitul orei trecute, ne mirăm cât de repede trece timpul. Deja finalizăm ora numărul 3 de emisie, începe ora numărul 4 a zilei de luni. Foarte repede fuge timpul, noi parcă am jucat, parcă ne-am distrat, dar mesaje puține am citit. Să recunoaștem asta, în Telegram s-a citit și nu totul, în TikTok în general doar două mesaje, acum țin minte, unul de la Ungheni și un alt mesaj pur și simplu bună dimineața. În rest, zero. Bună dimineața TikTok-ul, vă salutăm cu mare drag, ne vedeți în acest moment, noi următoarea oră pentru voi o dedicăm.
1: Da, если честно, я впервые радуюсь, что наконец-то у нас есть этот час, свободный час, когда мы можем нормально, полноценно уделить вам внимание в наших социальных сетях, это в нашем Телеграм-канале Радио Рекорд Молдова, и в том числе в нашем ТикТоке. Вы можете нас не только слушать, но еще и видеть. Там мы тоже под именем Радио Рекорд Молдова. Наконец-то наступил этот момент, когда мы можем зачитать все ваши комментарии. Но перед этим давайте поприветствуем новый час. Да, 10:00 в нашей студии, невероятно быстро пролетело это утро, а все потому, что, знаете, вот как говорят, в хорошей компании времени не замечаешь, это точно про нас. Сегодня мы успели сыграть, правда, первый игровой час у нас оказался немножко, не состоявшийся, в плане того, что мы финалиста все же не нашли, но это, в принципе, не совсем плохая новость, потому что завтра у нас будут разыгрываться целых два места в финале. В следующий игровой час мы поиграли на ура, у нас была Елена, которая дала 5 правильных ответов из 5. Я считаю, что возле этого игрового часа смело можно ставить жирную галочку. Теперь осталось закрыть вопрос с вашими комментариями, так, чтобы мы не остались перед вами в долгу. Фоновая музыка уже звучит для того, чтобы атмосфера была еще приятней. Ну, а я собираюсь зачитать сообщение, на котором я остановилась чуть ранее. И это прям совсем наверху. Вы уж извините, но время и правда летит очень быстро. Александр пишет: «Доброе утречко! Поздравьте, пожалуйста, Бадю Виктора с наступающим днем рождения от нашей большой компании. Бадя Виктор, очень надеюсь, что вы подключены до сих пор к нашей волне». Да, да, Виктор. «Стайк пла Бадя маяй ту, маяй путин, ну?»
0: «Ну, паям не путили, да, я ши...»
1: «А, держа ешь Бадя Виктор?»
0: «Да, да, кумсану». Bună dimineața! Apropo, dacă vorbim de odihnă pe malul Nistrului, apoi în regiunea Palanca, în fiecare seară, urlă șacali și se aud maxim la 100 de metri de tine. Dar sunt cuminți și nu atacă oamenii.
1: Ha. Exact! Asta, știi, Vasile, despre ce vorbea? Despre faptul că am zis eu că nu n-aș putea să adorm în pădure, în cort.
0: Da, da, ți-l minte, da.
1: Și uite, aici Alex

Anastasia, merci. Salut din Chile și avem, как у вас погода? David, у нас пасмурно, но очень жарко. Хорошо, ну, утром было 20 градусов. А сейчас 30. Salut de la Botanica, de la Natalie. Natalie, uite, suntem ambele la Botanica. Ce vreme avem noi aici?

пожалуйста, повтори, что ты не можешь понять. Шатимара коло. Можно узнать, что я так проверялся. Это как понять? Да, вот здесь this wife chases Жора, к нам интересно.

из Азербайджана. Привет, Азербайджан! Нас деджетели, ну! Вы имагинали, да, Винсент Ван Гог?

0: detalii pe Instagram @rumamde.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Summer Fridays Maximum с 21 по 31 августа успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 60%. Например, QLED-телевизор TCL 50 дюймов за 4999 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета только в Максимум.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Катана.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.
0: Диджей.